раз мурит, ме замрт врар, мосма куйто, ешкуара ка орда часа техидора, мосма куйто.